0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Дэн Кусульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. У нас в основном есть взаимовыручка, взаимопомощь только за счет того, что у нас у коллектива выстроены дружеские взаимоотношения. То есть у нас ребята выходят помогать только потому, что понимают, что их коллегам тяжело, и в этом плане у них есть сострадание, так сказать, и они готовы всегда выйти на помощь.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Chicken FM.

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года, и с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Слатанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, тебе в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: chair. You have the right to party. Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня суббота, день с особой атмосферой. И даже если ты на смене, внутри все равно чуть больше легкости. Ну, поскольку весна, музыка, движение, все это делает день живее. Так что сегодня ловим хороший вайп и не забываем делиться им с командой. Оставайся вместе с нами на нашей волне.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Дэнка Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. В этой компании я осталась, потому что мне нравится мой коллектив, нравятся люди, которые меня окружают, и мой непосредственный руководитель. Изначально я пришла в компанию для того, чтобы подзаработать денег на время учебы, и осталась, потому что здесь меня держат в основном люди.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека Шляхова Екатерина и Юнусова Ада, ресторана «Ростикс»,

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: дарил бы всем подряд.
1: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Тут куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, у нас очень талантливая команда. И рубрика «Музыка нашей команды» — это тому подтверждением. Если у тебя есть свои песни, либо музыка, либо ты поешь, пишешь биты какие-то, присылай их нам на почту radiosobaka.chicken.fm, и, возможно, твой трек зазвучит в эфире нашей корпоративной волны. Почему бы не начать свою личную минуту славы? Отправляй свою работу, не стесняйся, покажи всем, на что ты способен.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Вся команда в основном состоит из студентов. Естественно, первую половину дня они учатся, вторую как бы работают. Но мы стараемся в коллективе, устраиваем иногда чаепития. У нас есть традиция, помимо того, что раз в месяц мы признаем сотрудников, мы признаем еще каждую пятницу. Каждый сотрудник пишет, у нас создана группа, в группу пишет любые пожелания.
0: Ростикс.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Chicken FM. Радио большой команды.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост
2: на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken

0: Chicken FM. Поговорим.
1: В эфире Chicken FM, всем привет. Вот настроение штука заразительная. Один человек приходит с позитивом, и вся команда начинает работать легче. Поэтому сегодня давайте сделаем такой простой челлендж. Улыбнулся чуть больше обычного. Иногда этого уже достаточно, чтобы день стал лучше. Так что, друзья, улыбайтесь. Повод для этого точно не нужен.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Вообще, что мне нравится в работе? Для меня это новая работа. Я в этой сфере ранее не работала. Нравится стабильность, это первое. Мне нравится коллектив, несмотря на то, что все люди разные. Именно здесь, в Ростиксе, все сплочаются, помогают друг другу. Ну, для меня самое главное – это вот командная работа, и что все добрые сотрудники и всегда придут друг другу на выручку.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Росикс».

0: Здрасте.
1: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: волки делают.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. О, не плачь.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Сегодня суббота и субботний вечер, время немного выдохнуть. Музыка играет, неделя почти позади, а впереди еще целое воскресенье. Также не забывай ловить хорошие моменты даже в обычных рабочих днях. И да, дай 5 тем, кто был рядом с тобой всю эту неделю. Мы вместе, ребята.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Единственный мой наставник, который меня принимал на работу, это стоматолог Ростислав Ростиславович. Один из людей, которые вот действительно мотивировали меня на эту работу.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторана Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу сегодня поздравить особенного человека с ее праздником. Вероника,

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

Ростикс. В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работайте над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Друзья, всем привет! На волне вашей любимой радиостанции Top Hit Chart. И сегодня его будем вести мы, Михаил и Иван Заситкевичи.
4: Да, это группа «Добро», и наша предыдущая встреча была больше месяца назад. Мы, если честно, соскучились по эфиру.
3: Но время зря не теряли, много выступали, писали новую музыку.
4: А еще мы внимательно следили за тем, кто и как выступал на концерте Top Hit Live, который только что прогремел в Москве.
3: Но о Top Hit Live мы вам расскажем чуть позже. Прямо сейчас для вас, наших слушателей, мы эксклюзивно представляем наш новый летний трек.
4: Его премьера состоялась буквально на днях. Песня называется «Море, привет». Мы желаем всем приятного прослушивания. Поехали.
0: 15-е.

0: Рекорд.
1: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
2: Надеемся, что вам зашла наша новая песня «Море привет». Добавляйте ее в свои плейлисты, лайкайте, делитесь с друзьями и просто заряжайтесь летом, которое вот-вот уже войдет в наши окна.
3: Давайте вместе сделаем наше «Море» главным хитом вашего лета.
2: А у нас на очереди артист и автор, которого вы все прекрасно знаете.
3: И который прямо сейчас исполнит свой новый хит, который называется «Музыка моя». Дмитрий Колдун на волнах ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко. И вы наверняка помните ее по песне «Ты мой Пикачу».
2: Да, прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую.
1: Надо сказать, что тема любви к себе зашла многим слушателям, и особенно слушательницам. И, наверное, поэтому новый хит «Мия Бойко» про Мия Бойко, который называется «Экспонат», на этой неделе мгновенно залетел в российский интернет-чарт.
2: Встал в ротацию на радио и появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте.
0: 13-е.

0: Команда. Амбициозность.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Наша амбиция — попасть на первое место среди всех территорий в городе Перми, не только по ОСАТу, но и по индексу счастья тоже, ну и, соответственно, скорости. Это прям, не знаю, самая наша главная цель.
2: Добежал? Молодец! Работа есть в «Ростекс».
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
3: Друзья, горячую дюжину хитов сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева.
4: «Малахит» стоит в ротации на сотни станций и собрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте винтажный «Малахит» в нашем эфире.
0: 12-е место.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, всем привет, кто только что подключился к нам. С вами группа «Добро» и это топ-хит-чарт.
2: Самые горячие хиты радио и интернета. И наш следующий артист только что выступил на концерте «Топ-хит лайв» в Москве.
1: Он стал самым молодым участником концерта. В апреле ему исполнилось 15 лет.
2: Конечно же, мы говорим о Шандоре Силантьеве, участнике программы «Голос дети» и «Детская новая волна».
1: На концерте «Топ Хит Лайв» Шандор исполнил свой новый трек «24/7», за который во ВКонтакте проголосовало огромное количество фанов. И сегодня «24/7» Шандора звучит в «Топ Хит Чарте». Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, у нас на очереди очень важный раздел нашего хит-парада. Это лучшие новые треки молодых артистов, которые отлично протестировались на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваши лайки двигают новые песни на вершины хит-парадов, в том числе и нашего.
2: И пусть так ярко горят города, мы стояли за своих до конца.
1: Улица Мая.

0: Chicken FM. Звучит сочно.
1: Топ Хит Чарт с группой Добро.
2: Друзья, вы, наверное, заметили, что один из новых треков «Дива» записала наша знакомая и соведущая топ-хит-чарта Настя Негода.
3: И мы чисто по-братски просим вас проголосовать за Настю. Вам не сложно, а ей будет приятно.
2: Ну а нашу горячую десятку сегодня открывает хит Артема Качера «Клатч».
3: Артем стал одним из хедлайнеров концерта «Топ Хит Лайв», где исполнил этот хит. Несмотря на то, что трек этот про расставание с девушкой, песня слушателям зашла.
2: И сейчас Артем Качер, диджей Смэш и Клатч становятся участниками нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, если вы только что подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро», и это программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас у нас звучит фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Наш следующий участник также принял участие в Top Hit Live. Мы все его знаем как Сашу Санту, но на самом деле его зовут Александр Титов.
2: До того, как стать известным исполнителем, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи.
1: Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры.
2: Сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи». Встречайте.
0: Восьмое место.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: Ты в Ростикс, ты в теме. Let's
2: go. Chicken FM. Звучит сочно.
3: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с группой Добро.
4: На волнах вашей любимой радиостанции группа Добро и программа Топ Хит Чарт. Наш трек-лист продолжает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире 120 радиостанций и набрал под сотню тысяч эфиров. И, кстати, в этой песне отличный текст, готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Погнали слушать.
3: Седьмое место.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься? И

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Итак, на шестой строчке у нас сегодня Владислав Лапай из Беларуси,
2: который выступает под псевдонимом «Holy Flame». По данным Топ-хит, его трек «Тону» играет на 200 радиостанциях и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз.
1: Да, с такими цифрами Влад будет претендовать на победу в гонке радиохитов 2026 года.
2: Но не будем торопить события, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября,
1: где и будут объявлены имена самых популярных артистов и самых любимых хитов.
2: Ну а Holy Flame и его хит «Тону» звучит здесь и сейчас.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». И у нас на очереди нарезка звездных новинок этой недели. До топ-чартов они еще не добрались, но мы их уже расслышали. Так что шансы стать хитами у них есть. Погнали!

0: Друзья, в эфире ТОП Хит Чарт. И мы, его ведущие группы Добро, напоминаем вам о том, что если вам понравилась какая-то из песен, обязательно проголосуйте за нее в группе ТОП Хит во ВКонтакте.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней. Здравствуйте!

0: Есть Фростикс.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
2: А у нас впереди самый жир, пятерка самых что ни есть топ-хитов. И открывает эту пятерку звездный коллаб под названием «Карма» с участием Егора Крида и Сивиль из группы «Артик и Асти».
1: Пятое

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, далее мы представляем себя на «Малиновой луне» группы «Моя Мишель».
2: Эту песню солистка группы Таня Ткачук написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко.
1: А уже в начале мая состоялся релиз нового трека. Радиостанции не оставили «Мою Мишель» в холоде и одиночестве и поставили на «Малиновой луне» в самую что ни на есть горячую ротацию.
2: Результат — четвертая строчка нашего хит-парада на этой неделе.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Итак, друзья, бронза у нас сегодня улетает Моту и его треку «Намек на нас».
2: Тот самый хит, в котором есть важное сообщение, но вместо точки в конце – многоточие.
1: Еще один претендент на звание «Радиохит года». У него более 200 тысяч эфиров. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ Хит Чарт».
0: Третье место.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Chicken FM. Звучит сочно.
3: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
4: Серебро сегодня уходит Мари Краймбери. Ее хит «Давай не ждать».
5: Марина многие недели подряд возглавляла наш чарт, но сегодня стала только второй.
4: У кого получилось обойти Мари Краймбери на этой неделе, мы узнаем совсем скоро. А прямо сейчас звучит хит Марины «Давай не ждать». Слушаем, ждем, не переключаемся.
3: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Ну а наше золото сегодня уходит супер коллаборации. Собрались вместе Матвей Мельников или Мод, Хачо Дунамалян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «By India». И они записали лирический хит «Шаде», который на этой неделе возглавил российский интернет-чарт и залетел в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях. Это привело «Шаде» к фантастическому взлету в чартах и к первому месту у нас. И нам ничего не остается, как нажать на кнопку «Play», чтобы послушать эту «Шаде». Друзья, наш хит-парад завершается. С вами были Иван и Михаил, группа «Добро».
0: Лидер «Топ-хит»

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Заходите на tophit.ru, слушайте новинки звезд и молодых артистов и чартовые хиты. Кстати, благодаря Топ-хит мы недавно узнали, что, оказывается, наши треки «Юность» и «На часах 00» дольше всего находились в российских чартах. «Юность» вообще не выходила из топа более 3 лет. Это фантастика. Мы говорим спасибо всем, кто поддерживает наше творчество и верим в нашу новую песню «Море привет». Напомним, чтобы вы ее послушали.
2: Мы вас ценим и всегда ждем встреч на концертах.
1: И, конечно, в радиоэфирах. До следующей встречи. Всем пока.
0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит 1 000 000 новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю. В Москве 9 утра. А в Самаре 10.
3: Звучит сочно.
4: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если вечер немного устал, добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы, и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance Club.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Ликино» Дулёва, должности директор ресторана. За любое волонтерство мы только за двумя руками. В Новый год, например, мы купили конфеты и всем детям раздавали бесплатно подарки именно внутри нашего ресторана, сами от себя поднимали настроение, готовили всех к новогоднему празднику, сюрпризы такие устраивали небольшие.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Ваши сообщения прилетают не только на нашем портале chicken.fm, но и через Telegram chicken_FM. Следующее сообщение из ресторана в Челябинске. Передайте, пожалуйста, привет Алмазу и пожелайте зеленого роста. Написала нам Настик. Настик, ну давай, в следующий раз, когда ты будешь отправлять сообщение, обязательно укажи, в каком ресторане работает адресат. А так, спасибо тебе за послание. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру Chicken.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Ростикс.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Просыпайся! Работа есть в

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, на связи ресторан Ростикс Проспект в Пензе, нам пишет Исмира. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, коллеги, всем хорошего настроения и позитива. Улыбчивого настроения и тебе, Исмира, спасибо, что ты вместе с нами. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. На полную. Amazing sound.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Идеальная смена — это когда все сошлось. Гость доволен, команда в потоке, и результат радует. И это не случайность, это мы так работаем каждый день. Поблагодарить того, кто сделал этот день лучше. Передай ему привет через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
0: Вайб в Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Ну, в основном это у нас идет быстрое точное обслуживание гостей. Стараемся делать на это уклон. И качественный продукт. Постоянных клиентов у нас человек, наверное, 5. В основном они заказывают одно и то же. Наша задача быстро, качественно обслужить гостей.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи Тигран. Он передает привет всем своим коллегам, всем ресторанам Москвы и продуктивной трудовой недели. Ура! Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm, также через наш телеграм chicken_FM.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

лидеров Rostix. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Развитие команды. В нашей команде мы не конкурируем, а поддерживаем друг друга. Настоящий лидер видит потенциал новичков, щедро делится опытом и помогает ребятам уверенно расти на позициях. Компетенция в действии. Делюсь знаниями и опытом с командой. Регулярно даю развивающую обратную связь. Передаю знания и влияю на результат. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Rostix. Модель компетенций».

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Музыка в стиле «Ростикс».

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! В эфире программа «Музыка со вкусом» и с вами Никита из Ростикс Юность. И сегодняшний гость нашей рубрики – дабстеп. Дабстеп – это музыка низких частот, резких звуковых эффектов, зародившийся в Англии. Его главная особенность – это особый вибрирующий бас, который буквально сотрясает пространство. Резкие сбивки ритма, темные мелодии и мощные дропы делают дабстеп одним из самых узнаваемых жанров электронной музыки. И чтобы ощутить глубину баса, включаю Скриликса, Бен Грэн. Приготовьтесь к звуковому удару. И услышимся где-нибудь еще.

0: связи с командой.
1: Нижневартовск и Ростикс Нефтяников на связи, пишет Мадина. Дорогая моя команда, для нас был очень ответственный день. У нас была проверка РОС 2.0, и мы ее прошли. Вы замечательная команда, вы самые лучшие. Спасибо вам большое за такой результат. Отдельное спасибо нашей ТУ Вере Григорьевой, которая наравне с нами готовила ресторан к проверке.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне.
1: Chicken FM. Качает вместе с тобой.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь добавить свой вайп в эфир Chicken FM? Это проще, чем кажется. Заказ принят, твой выход в эфир. Найди закреп в телеграм-канале Яврostics, оставь голосовуху с приветом и названием трека. А затем слушай эфир и встречай свою песню на волне. А чтобы все прошло идеально, загляни в закреп, там правила и детали.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники, даже готовы работать, чуть ли не без выходных бывает.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Ольги из ресторана «Ростикс» «Окей большевиков» в Питере. Сашка Кочинов и команда «Небо Мурино», поздравляю вас с нереальным результатом. А по рост 2-0. Вы лучшие. Да, ради таких сообщений, конкретно от Ольги, существует наш эфир. Приободряйте друг друга, дарите хорошее настроение, признавайте, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
2: Радио «Чилинка».
3: «Я в Rostix».
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, Ростик Стайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, стопроцентная самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Марго и Сони из ресторана «Ростикс» Лукашевича в Омске. Девушки передают привет народному менеджеру Эндрю Онищенко. Будь всегда в прайме и на хайпе. Ты самая лучшая сырная трубочка.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken FM.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня суббота, день с особой атмосферой. И даже если ты на смене, внутри все равно чуть больше легкости. Ну, поскольку весна, музыка, движение, все это делает день живее. Так что сегодня ловим хороший вайп и не забываем делиться им с командой. Оставайся вместе с нами на нашей волне.
2: Горячие хиты.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Стабильность самое главное, но и при этом командная работа и движение в работе. Это, наверное, больше всего нравится.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи Бишкек и Батырбек. Он передает привет своим братьям из Ханты-Мансийска. Вы лучшие парни, люблю вас сильно. Даня и Илья, привет общаге Югу. Батырбек, тебе огромный привет, как, впрочем, и всем, кто нас слушает в Бишкеке. Ребята, ждем ваши новые сообщения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Евростикс на полную.
0: Amazing sound. Chicken FM всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: «Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает».

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, у нас очень талантливая команда. И рубрика «Музыка нашей команды» — это тому подтверждением. Если у тебя есть свои песни, либо музыка, либо ты поешь, пишешь биты какие-то, присылай их нам на почту radiosobaka.chicken.fm, и, возможно, твой трек зазвучит в эфире нашей корпоративной волны. Почему бы не начать свою личную минуту славы? Отправляй свою работу, не стесняйся, покажи всем, на что ты способен.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: «Мой наставник».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Директор у меня, ее, к сожалению, перевели в другой ресторан, Мишулинская Оксана. Я прям мой самый главный наставник. Ну и моих младших менеджеров, которые вот остаются вместе со мной, пока мы без нее справляемся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Yeah.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки Рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по Рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс Минина» в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинаниях.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: В эфире Chicken FM, всем привет. Вот настроение штука заразительная. Один человек приходит с позитивом, и вся команда начинает работать легче. Поэтому сегодня давайте сделаем такой простой челлендж. Улыбнулся чуть больше обычного. Иногда этого уже достаточно, чтобы день стал лучше. Так что, друзья, улыбайтесь. Повод для этого точно не нужен.
2: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва, должности директор ресторана. Мы ресторан, мы очень хотим всегда быть лучшим, мы в прошлом году были лучшие по всем показателям. Мы получили массу удовольствия, массу признаний от руководителей и по НПСу, и по ростам, и по товарообороту, и самое основное, это по EBITDA. У меня ресторан был убыточный, мы вывели ресторан из убыточности, и этим гордимся, и принесли очень большую EBITDA для компании.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростикс Мангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд. Вся работа держится на ваших сильных плечах. Поздравляю с праздником и вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я Евростикс. Зажигаю с

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня разгоняем темп до предела. Говорим о драм-н-бейсе. Появившись на сколько других жанров, он построен на скорости. Основа его — это рваный, рвущийся вперед брейкбит в 170 ударов в минуту и низкий, почти осязаемый бас. Это музыка мегаполиса, погони и адреналина, где мелодия почти пробивается сквозь стены ударных. Для чистого ощущения скорости ловите «Скутер» — «The Spell Remains». Уверен, пульс частица. Ну а я с вами прощаюсь. Пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: связи с командой.
1: Ростикс флагман на связи, конкретно Роман Чернышов из Благовещенска. И Роман передает привет Насте 14. Отличного настроения, ты классная. Ребята, признавайте друг друга, дарите улыбки и хорошее настроение и пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, сегодня суббота и субботний вечер, время немного выдохнуть. Музыка играет, неделя почти позади, а впереди еще целое воскресенье. Также не забывай ловить хорошие моменты даже в обычных рабочих днях. И да, дай пять тем, кто был рядом с тобой всю эту неделю. Мы вместе, ребят.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров, Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу?

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Лига Роста официально в игре. А значит, впереди новые вызовы, знакомства и моменты, когда захочется сказать «это было мощно». Заявки принимаются до 1 июня на портале Академия. И да, без легкого волнения никуда. Иначе, где потом брать красивые истории для рассказов? Все новости будут в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе.
2: Чикен ФМ. В твоем стиле. Чикен ФМ.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Лихино Дулёва», должности директор ресторана. Мы очень любим наших гостей, у нас очень отличный показатель по НПС, 90 на данный момент по году. Мы проявляем свою заботу к нашим гостям, вниманием и отзывчивостью. Очень часто нашим гостям не хватает просто человеческого внимания. Когда мы, например, наперед знаем, что гость закажет с собой, и мы предлагаем ему сразу собрать его заказ с собой, либо предлагаем какие-нибудь дополнительные кондименты, когда это очень важно. Они это чувствуют, понимают и ставят на очень хорошие оценки.
0: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
1: Я Rostix.
0: На полную.
1: Amazing sound.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Улан, я из ресторана Росикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей Годяевой Таисе.
2: Друзья!

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: «Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает».

получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если вечер немного устал, добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance Club.
2: Музыка в стиле Rostix.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Юлия Цой, ресторан «Ликино» Дулёва. В должности директор ресторана. У нас очень классный коллектив, мы этим очень гордимся. У меня в ресторане более 80% ребят, которые отработали больше года в нашем ресторане. У нас очень классная атмосфера, и это отмечает не только персонал, еще гости, которые к нам приходят, видят и отмечают, говорят, что у нас очень много тех ребят, которые давно-давно работают в нашей компании. Этим мы, конечно, гордимся. Да, у нас есть определенные традиции. Мы, например, поздравляем друг друга с днем рождения обязательно. Это прям как для нас очень важно. Соответственно, именинник угощает у нас всегда, а мы, соответственно, дарим имениннику подарки. И очень много интересных подарков дарят мне, как директору, сюрпризы устраивают нас и мои сотрудники, которые очень приятно меня удивляют. Поэтому тут атмосфера в коллективе очень хорошая. Спасибо.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». «Я в Rostix» – всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит Ивантеевка».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: У нас есть саунд.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню «Лига Роста 2026». Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Идеальная смена — это когда все сошлось. Гость доволен, команда в потоке, и результат радует. И это не случайность, это мы так работаем каждый день. Поблагодарить того, кто сделал этот день лучше. Передай ему привет через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Лихино Дулёва», должности директор ресторана. Ростик, я пришла работать, потому что здесь стабильно. Я знаю, что эта компания отличная компания, себя хорошо рекомендует на рынке труда, и поэтому за стабильностью, за уверенностью в завтрашнем дне я пришла именно в Ростик.
2: Я в Ростик, славлю движ. Чикен FM
3: качает день и ночь.
4: Чикен FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами.
1: Я в «Ростикс».
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами я, Никита, и мы возвращаемся в золотые 90-е. В гостях у нас легендарный евроденс. Вспомните яркие спортивные костюмы, рейв на стадионах и это неповторимое сочетание женского вокала с мужским рэпом. Это простой, мелодичный и безумно танцевальный жанр. Евроденс не пытался быть сложным и хотел делать людей счастливыми на танцполе, и у него это вполне получилось. Почувствуйте ностальгию с треком «Get Away». Ну а я пока прощаюсь, и пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

Chicken FM. Твой рабочий вайб. Chicken FM. Твой рабочий вайб.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь добавить свой вайб в эфир Chicken FM? Это проще, чем кажется. Заказ принят. Твой выход в эфир. Найди закреп в телеграм-канале Яврostix, оставь голосовуху с приветом и названием трека, а затем слушай эфир и встречай свою песню на волне. А чтобы все прошло идеально, загляни в закреп, там правила и детали.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: мой наставник.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Ликино» Дулёва. Должности директор ресторана. Это мой непосредственный руководитель. Это Хачатурян Нарине. Хочу сказать ей большое спасибо за всю поддержку, за помощь, за 24/7, за вовлеченность. Всегда наш руководитель, который всегда с нами, всегда нас поддержит, поможет и выслушает в любое время минуту. Также Айтасова Гульнара, спасибо, наш руководитель. Всегда мы ждем ее с визитами, мы всегда рады видеть. Всегда любую обратную связь воспринимаем как помощь. Спасибо большое нашим руководителям.
0: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шлехова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Рости»,

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду «Ростикс Аура Новосибирск». Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Радио «Чилинфа».
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Chicken FM. Звучит сочно.
1: Won't cash no breaks.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: To the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: команда. Амбициозность.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Основная задача перед нами сейчас стоит улучшить скорость обслуживания за счет того, что продажи больше, чем изначально планировались для нашего ресторана. У нас ресторан Smartbox, и, соответственно, оборудование у нас меньше, чем в обычных ресторанах, а продажи больше. Поэтому сейчас у нас стоит задача именно улучшиться скорости обслуживания, научиться работать с тем, что есть. Good vibes
2: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

So, have you ever done this before? Aren't you?

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Получить приз за поздравление легко, если ты в «Ростикс». До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе – видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в «Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. «Ростикс» Dance Club. Настоящий

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Я хожу на донорство стабильно, и несколько вот сотрудников тоже со мной.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены «Ростикс». Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.
4: Good vibes only.
5: «Ростикс Dance Club». Музыкальная кухня твоего настроения.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Рочекс».

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Rostix», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, стопроцентная самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Забота о гостях.
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Ну, больше в дружелюбии каком-то, в улыбке. Постоянных гостей, как таковых, есть они, но заказывают всегда разные. Нет такого, что всегда одно и то же.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторана Росик с Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу сегодня поздравить особенного человека с его праздником. Вероника, ты настоящая звезда.

0: Gnostics Dance Club. Dance Club.
1: Самая сочная музыка на Chicken FM.
2: Ti ho chiamato per dirti che...

поздравляем коллег, отмечаем вместе. Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Заказать любимую песню на Чикина

0: ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Настоящий слэй вайб.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Назарина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Общаемся, уходим вне работы на корпоративные мероприятия, как вечер игр. В коллективе постоянно на сменах проводим пятиминутки, делимся хорошими новостями в течение смены. И благодарим друг друга за хорошую работу в Recognition после каждой смены и в чате.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Rostix» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификацию, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Хрустим

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге. Chicken.

FM. Если тебе кажется, что пора выйти на новый уровень, возможно, тебе не кажется. Лига Роста уже ждет твою заявку на портале Академия до 1 июня. Впереди конкурсы, сюрпризы, возможность доказать самому себе, что ты способен на большее. А чтобы быть в курсе всего происходящего, подписывайся на канал Я в Ростикс в Телеграме и Максе.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что мы на заправке, у нас есть, да, постоянные гости. Вот буквально час назад приезжал наш любимый таксист, заказал кофе свой ежедневный. Мы здороваемся, где бы мы ни увиделись. И много таких гостей. Заранее уже предугадываем их заказы. Очень редко, когда они хотят его поменять.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ, на связи Тигран. Он передает привет всем своим коллегам, всем ресторанам Москвы и продуктивной трудовой недели. Ура! Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm, также через наш телеграм chicken_FM.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: сердце крепче прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Чейкен FM. Звучит сочно.
1: Создавай себе.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Нижневартовск и Ростик с Нефтяников на связи, пишет Мадина. Дорогая моя команда, для нас был очень ответственный день. У нас была проверка Рост 2.0, и мы ее прошли. Вы замечательная команда, вы самые лучшие. Спасибо вам большое за такой результат. Отдельное спасибо нашей ТУ Вере Григорьевой, которая наравне с нами готовила ресторан к проверке.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Мадина Сулемова. Я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. У нас в ресторане такой интересный вайб, как я сюда пришла в 2023 году. Домашняя обстановка. И все, кто приходит к нам работать, именно об этом говорят, что вот, интересные взаимоотношения, очень дружные. Все друг про друга все знаем, у кого что происходит в жизни, не только по работе.
0: «Ростикс». Командная работа – это наша ценность.
2: Чему учили сказки, мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Ольги из ресторана «Ростикс» «Окей большевиков» в Питере. Сашка Кочинов и команда «Небо Мурина», поздравляю вас с нереальным результатом. А по рост 2-0. Вы лучшие. Да, ради таких сообщений, конкретно от Ольги, существует наш эфир. Приободряйте друг друга, дарите хорошее настроение, признавайте, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Марго и Сони из ресторана «Ростикс» Лукашевича в Омске. Девушки передают привет народному менеджеру Эндрю Онищенко. Будь всегда в прайме и на хайпе. Ты самая лучшая сырная трубочка.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Rush.
1: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хорошая идея – это как горячий бургер. Всегда вовремя. В Ростикс мы пробуем новое. Думаем шире и не стоим на месте. Потому что рост – это наш вкус. Если кто-то вдохновил тебя сегодня, скажи ему спасибо. Прямо сейчас. Передай привет, передай признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. В плане гостевого опыта у нас, естественно, чтобы не только наш ресторан, но и все рестораны города стали лидерами в сети быстрого питания. Мы хотим дальше продвигаться по волонтерскому движению и больше участвовать в акциях. Сейчас, к сожалению, у нас не такая большая команда волонтеров, но мы планируем с каждым месяцем расширять и привлекать все больше людей к волонтерам.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи Бишкек и Батырбек. Он передает привет своим братьям из Ханты-Мансийска. Вы лучшие парни, люблю вас сильно. Даня, Илья, привет общаги Югу. Батырбек, тебе огромный привет, как, впрочем, и всем, кто нас слушает в Бишкеке. Ребята, ждем ваши новые сообщения.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Птицы. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.